нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов утра.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
2: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
0: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
5: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Рединос. Повторим. Амода, Джейку, Рединос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Рединос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Рединос Амода.
7: Телефон рекламной службы Лав Радио в Магнитогорске 20 66 66.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов утра.

0: Продукция «Фабрикант». Проспект Ленина, 89.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск! Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
8: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
9: «Лаврадио».

0: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса City Service. Владельцам китайских автомобилей автосервис City Service предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
10: «Лаврадио».

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Радио.

0: Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. Просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть

0: Парк аттракционов на Цега-Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега-Я.
1: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
2: Только в июле.
1: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, магнит. Горск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Песня номер один.
1: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто
0: везет. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.

0: желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
5: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
6: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
8: Лаврадио.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Ставцы Love Radio. Летний сезон.
2: Кирилл Данилов начинает это утро вместе с тобой. Всем доброе утро. Просыпаемся. Пятница наступила. Вчера мы ей разрешили это сделать, и сегодня официально она вступает в свои права. Вчера получил в очередной раз подтверждение важности контекста, потому что, идя в наушниках где-то рядом с метро, я услышал, как маленький мальчик несется и кричит: «Сирена! Сирена!» Я думаю, на, так музычку немножечко потише. Так, какая, где сирена? И тут сирена отвечает мальчику. Говорит: «Да, что?» Я думаю: я совсем забыл, что существует такое имя. Оно, оказывается, все еще где-то среди нас. Есть те самые сирены, и как они изменили контекст своего обращения. Я уверен, что должно появиться какое-то короткое сокращение, чтобы не было определенной путаницы. Потому что, ну, все-таки, если вдруг там есть сестра, не знаю, короткое замыкание или краткосрочное возгорание, это тоже должно вносить определенное волнение, когда выкрикиваются данные имена. Так что аккуратнее, вносите более легкие, спокойные сокращения. Ну, мы будем начинать вместе с Teddy Swims и Mr. Know-It-All, после чего будет Morning Routine. Я поставлю свои треки, под которые сегодня просыпался, которые будили лично меня. Не надеюсь, разбудят вас и добавятся в ваши личные плейлисты. Давайте просыпаться. Всем привет. Это Красавцы Love Radio. 4 часа вместе с вами.
0: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

самое время послушать треки, под которые просыпался лично я, и устроить наш Morning Routine, в котором звучат треки, нетипичные для наших плейлистов. С помощью этой рубрики вы можете просыпаться и пополнять свои личные плейлисты. Напоминаю, что все, кто слушает нас онлайн, могут ставить свои реакции, которые видны в реальном времени, и добавлять себе треки в моменте. Начнем мы сегодня с легкой лиричной ностальгии по 2012 году. Это время, кстати, образования этой самой группы. Notion, название трека The Rare Occasions, который появился вообще в 2016 году на мини-альбоме, но 5 лет где-то там болтался в музыкальных плейлистах. И вот потом, как сейчас становится популярной музыка, что-то где-то залетает в ТикТоке, и все, все начинают снимать тренды под эту музыку. И почему-то всем показалось, что трек достаточно ностальгический, он вообще в целом несет такой философский смысл о принятии жизни, о необходимости жить здесь и сейчас. И давайте немножко тоже. Вот этот момент утра, когда ты сел только в машину, смотришь на легкий рассвет, и нужно себе подставить какой-нибудь аккомпанемент.

классно, когда музыкант так ловко может управлять собственной песней, погружать тебя в разные состояния, в разные настроения, перетекая из одного в другое. Это The Rare Occasions Notion в эфире Love Radio, часть нашей рубрики Morning Routine. Ну а далее мы отправимся раскачивать всех, кто еще не смог проснуться в моменте от этого трека, потому что, ну, это классика пробуждения. Если вдруг у вас был будильник в 2010-12 годах, скорее всего, там вполне себе могла звучать «На-на-на» от My Chemical Romance, просто разносящий все, стряхивающий с головы перхоть, если таковая имеется. Кстати, трек о борьбе с тоталитарной системой в вымышленном постапокалиптическом мире, там вообще тема всего альбома такая, про постапокалипсис, про какую-то антиутопию, в которой вот этот гимн бунтарский звучит, и давайте тоже немножко потрясем головой и скинем окончательно всю усталость и весь оставшийся сон.

Финн забирают свои плейлисты. The Rare Occasions, Notion, и прямо сейчас играет My Chemical Romance. На-на-на. Естественно, великая классика, которая вполне могла быть в ваших плейлистах, но давайте поднимем ее чуть повыше. Morning Routine вернется уже в понедельник. Каждое утро здесь я бужу вас своими треками. После 7:10 примерно всегда подключайтесь, если вы вдруг здесь именно за этим. Ну и потом не отключайтесь, буду вас продолжать будить. Это красавцы Лав Радио, мы здесь. Буду вас продолжать будить. Это красавцы Лав Радио, мы здесь.

0: Бекки. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
1: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
7: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
10: «Лаврадио».

0: сегодняшний день. Что спрогнозировали звезды, у нас уже записаны. Мы готовы вам передавать максимально точные показания. Главное, откройте, приоткройте свои уши для того, чтобы принять от звезд информацию.
1: Стартрик.
0: Начинаем от овнов до рыб.
2: Овны.
0: Сегодня вам не придется искать музу, она уже рядом.
2: Тельцы.
0: Ваш путь победителя только начинается, впереди новые свершения.
2: Близнецы.
0: Стремитесь воплощать свою мечту в жизнь каждый день.
2: Раки.
0: Сегодня вам придется отстаивать то, во что вы верите.
2: Львы.
0: В вашей реальности вот-вот что-то изменится.
2: Девы.
0: Вы настолько обаятельны и красноречивы, что легко располагаете к себе.
2: Весы.
0: День подходит для внутренних размышлений и самоанализа.
2: Скорпионы.
0: В нужный момент вы точно будете знать, что делать. Звезды гарантируют это.
2: Стрельцы.
0: Не позволяйте конфликтам выйти из-под контроля.
2: Козероги.
0: Никто не знает ответов на все вопросы, это нормально.
2: Водолеи.
0: Наслаждайтесь возможностью побыть в центре внимания.
2: Рыбы.
0: Занимайтесь искусством, варите кофе, устраивайте беспорядок. В пятницу можно все.
3: Спонсор рубрики АОСУ.

0: Звонки, невероятно свежая работа, невероятно свежая работа, вот-вот только вышедшая, и вот-вот уже выйдет замуж Клава Кока, которая прямо сейчас отмечает день рождения, совмещенный с девичником. Вместе с подругами они ее увезли куда-то на море и закидали все шарами, естественно, украсили дом в лучших традициях девичника с надписями «Теряем подругу» и увезли куда-то еще на яхту, в общем, все в лучших традициях женских классных девичников. В этот момент хочется задаться вопросом, как же проводит свой мальчишник Дима Масленников. Скорее всего, друзья позвали его на какую-то заброшку, и Дима ходит сейчас по коридорам и говорит: «Друзья, скажи, здесь кто-то есть? Кто-то дошел на мальчишник? Сбросьте вазу, если вы здесь, друзья, давайте будем отмечать».
1: Здесь и сейчас.
0: Прямо сейчас на московских дорогах практически нет заторов, всего 2 балла. МКАД стоит по внутренней стороне от Каширского шоссе до Варшавского шоссе, хоть 57 минут по данным Яндекса. На улице плюс 18, днем до плюс 22, осадков сегодня не ожидается, практически лишь вечером слабый дождь.
2: Реклама. Чтобы улыбка была по-настоящему голливудской, не нужны миллионы. Круглосуточная стоматология номер один предлагает. Имплант с цирконевой коронкой 38 тысяч рублей. Цирконевая коронка с обточкой и фиксацией 10 900. Акриловый протез под ключ 17 900. Цветовое отбеливание 9 900 рублей. Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону 8 495 236 75 75 или скачать приложение «Стоматология номер один». 0+, имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию специалиста.
3: Этой осенью в Москве будет особенно тепло.
4: Топовые восточные артисты, яркое, мощное шоу, любимые хиты и настроение лета для тебя и твоих друзей.
5: Звезды Востока.
4: Джонни.
6: Ведь тебе день ко мне, да. Ты просто подойди ко мне, да.
4: Киллиана.
7: Спальня мокрый, как мои глаза, я нарезаю панка.
4: Эйола. Артик и Асти.

0: сайте kassir.ru. Категория 12+.
1: Love Radio. Реклама. Телефон в Москве. 8495-925-3317.

0: Потому что пришла наконец-то статистика, которая меня сильно пугает, ведь я половины не понимаю уже. Я, казалось бы, такой еще молодой. Итак, топ рейтинга мемов у россиян весной и летом 2026 года. Воздухан возглавил и стал самым популярным мемом. Слово, которое обозначает человека, который много болтает, но мало по итогу делает. Поэтому все воздуханы в топе. Знаете, есть такое в мире, что существует какое-то событие или какое-то явление, которому очень нужно название. Но его все нет и нет, и нет, и нет, и нет. И нужно растягивать и объяснять. И вот, пожалуйста, очень четкое и емкое слово всем подошло, потому что, как оказалось, видимо, воздуханов достаточно большое количество. На втором месте сюрреалистичная черемша, существо, которое живет в сюрреалистичном советском мире. А мне нравится, как люди с академическим образованием описывают современные, очень сомнительные мемы. В сюрреалистическом советском мире некое существо. Создатель мема, думаю, не задумывался уж никогда, не знал слово сюрреалистический, но тем не менее. И тройку лидеров замыкает слово из стримерской среды. Бубурмалда. Слово, обозначающее нечто бессмысленное. Вот, пожалуйста, и для такого явления тоже нужно было отдельное слово. Наконец-то мы его нашли. Там есть и котость на четвертом месте в рейтинге. Это просто большой пухлый кот. Пухососы, вот там про это я слышал, действительно, по Москве. Видите, пуха-то не осталось, пухососы поработали. Боня и ее оппозиционная позиция. Антон Чигур никого не убивал. Вообще вспомнили, старикам тут не место. Гора Эверест на фоне меня. Хороший мем. Никогда не видел, но смысл по названию понятен. «Седая ночь от Кани» тут понятно. «Плаксик» — это морская свинка с большими глазами. «Бурдыщ» — это скрещивание рыбы и собаки, тоже вместе с черемшой где-то живет. Там отдельная вселенная, оказывается, появилась. «Как у Уильяма Дефо» — это тренд, где люди хотят иметь все, как у Уильяма Дефо, то есть лицо выразительное, его харизму. «Быть Эрлингом Холландом» — ну, додумайтесь, где хотят быть здесь люди. 7 на 7 равно 49 — это про мужскую харизму. «Мышь позора» не дошел. «Тортик Санчо Панчо» всего лишь 19 место. А мне попадалось столько раз, как будто бы я и живу в этом, в одной большой рекламе «Тортика Санчо Панчо». Если у вас любимый мем, мая, июня, июля, ну и давайте апрель еще захватим. Короче, ваш последний любимый мем, если вы какой-то можете вспомнить, 8-915-300-106-6, посмотрим, какой у нас личный рейтинг мемов.
1: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: микрофон сейчас включу, подумаю над красивой мыслью, а вырывается только... Аккуратно, держите в себе все кхе-кхе на сегодня. А я, кстати... Как раз к возрастной новости перейду, потому что говорят, что аэропорт Внуково приобретает у Шереметьево часть Домодедово. Какой-то некий жаба-гадюкинг случился. 25% управляющей компании Внуково, значит, выкупит у Шереметьево и будут совместно управлять аэропортом. Что показывает, что у аэропортов все как у людей в реальной жизни. Если мы рассмотрим Шереметьево как отца московских аэропортов, то с естественным течением времени логично, что внуки его получат часть Домодедово. Вот такой каламбурный экстаз.
1: Реклама. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ Московская область, ПГТ Новоиванская, ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: бонусами Сбер Спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Мошенники пугают россиян потерей трудового стажа. Сбербанк перестанет обслуживать некоторые карты. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники звонят россиянам от имени сотрудников социального фонда или ФНС и сообщают о техническом сбое, из-за которого якобы трудовой стаж пропадет. Далее аферисты предлагают исправить ошибку или оформить компенсацию. Для этого злоумышленники просят назвать код доступа к порталу госуслуги или платежные реквизиты карт. Сбербанк с 1 сентября перестанет обслуживать неактивные валютные карты Visa, а также мультивалютные, функционал которых больше не поддерживается. Клиентам рекомендуется перевести деньги с указанных счетов и закрыть такой пластик. Быстрее всего в России в настоящее время повышаются зарплаты инженеров в промышленности и медперсонала коммерческих клиник. На третьем месте, как выяснили аналитики, ритейл. Ниже официального уровня инфляции в 6% динамика зарплат в IT-сфере и маркетинге. Аль Пачино и Кифер Сазерленд отметятся в экшн-триллере под названием «Отец Джон». Сценарий написал Люк Бессон. События будут происходить в Нью-Йорке 90-х годов. В центре сюжета священник, который борется с преступностью, и криминальный барон. Премьера ленты состоится на фестивале в Венеции. Жизель Бунхен отметила день рождения яркой фотосессии в леопардовом бикини. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Там еще много всего классного, так что обязательно забегай. Сильная тяга к сладкому говорит о выгорании и тревоге. По словам психологов, неспособность испытывать положительные эмоции, хроническая усталость и тихая депрессия заставляют мозг использовать сахар в качестве суррогата радости, чтобы хотя бы на время почувствовать себя лучше. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
3: Что есть суррогат радости? Этим вопросом нам предстоит задаться сегодня.

0: Летний сезон.
1: Красавцы Лав Радио, утреннее шоу продолжается. Кирилл Данилов с тобой. И ученые сказали, что сильная тяга к сладкому говорит о выгорании и тревоге. По словам психологов, неспособность испытывать положительные эмоции, хроническая усталость, тихая депрессия заставляют мозг использовать сахар в качестве суррогата радости. Хотя бы на время почувствовать себя лучше. Ну что ж там с суррогатом радости? По такой логике, в целом, я в детстве был очень выгоревшим человеком, потому что до истерики хотел максимальное количество к себе, заполучить сладкого и конфет. Вы подумайте, посмотрите на вашего ребенка с другой стороны. Да, он может стоять истерить у кассы. Ну так снимите с него количество задач, уменьшите ему дедлайны. У человека выгорание, хроническая усталость и тихая депрессия. Если тянет к сладенькому, задумайтесь о менталочке. Элли Фарбин и Рене Миллер Body Talk откроет этот час в эфире Лав Радио. Потом будем с вами общаться сегодня в форум с подарком.
0: Спонсор рубрики АО «Сутыч».

0: что думаешь ты?
1: Кирилл Данилов с тобой, это утреннее шоу «Красавцы Лафразио». Сегодня в форуме я решил тебя спросить, как бесшумно отомстить шумным соседям? Есть такая проблема. Вы подходите уже к выходным, а там кто-то хочет отоспаться, кто-то хочет максимально затусить, и вот на этом пересечении создается конфликт. Но каким образом из него выйти? Как бесшумно отомстить шумному соседу? Возможно, стоит вывесить какую-то информацию про него в подъезд. Просто вот этот человек, знаете, чем занимается? Или просто подойти к нему и мягко высказать, при этом не стуча по стенам, просто подойти и поговорить. Не бороться с ним его же методами, а каким образом бесшумно можно отомстить шумным соседям. Пишите ваши версии 8-915-300-106-6. Приходите в наш канал, оставляйте там свои комментарии. За лучший сегодня отдаю подарок. Это пятничная легкая тема. Можете присылать свои самые сумасшедшие, самые смешные, креативные варианты, ведь именно они будут бороться за получение подарка. Как бесшумно отомстить шумным соседям? Пишите.
0: Форум. А что думаешь ты?

0: Morgan, Jelani Ричи, Let Me Die.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: А у нас форум, и сегодня мы обсуждаем, как бесшумно отомстить шумным соседям. Все ваши версии принимаются по номеру 8-915-300-106-6. Анастасия пишет: вырубить свет в щитке, намазать суперклеем. Спокойно, и намазать суперклеем. Чтоб когда включали, было неприятненько. Ну, скорее, тяжело, потому что придется там все отрывать, вырывать. Но намек будет понятен и прозрачен. И можно как бы еще и бесшумно где-то и раствориться. Заля пишет: заказать доставку, оставить у двери, а в пакете дуриан. Но если это сосед сверху, то работает. И если снизу, уже опаснее, запах имеет свойство подниматься вверх. А если по одной лестничной клетке, то как будто это уже ваша общая проблема. Хотя, если так вы хотите подтолкнуть соседа вместе что-то делать, вместе решать проблемы и наладить с ним отношения, как один из вариантов, вы вместе ходите выяснять, кто же этот дуриан-то сюда заказал. Леонид предлагает расстелить коврик для йоги и позвать соседа на медитацию, потому что явно он шумит из-за того, что у него непроработанные проблемы, у него немножечко расшатанная психика. А вот если он позанимается йогой, то станет спокойный, перестанет биться об углы и кричать. Вполне себе рабочая версия. А как считаете вы, как бесшумно отомстить шумному соседу? 8-915-300-106-6. Также переходите в наш канал, там тоже под постом оставляйте свои мнения.
1: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии.

0: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
5: Только в июле.
4: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок-пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
8: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Магнитогорске. 20 66 66.
9: Лав-Радио.

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Сегодня в форуме мы обсуждаем, как бесшумно отомстить шумным соседям. Вы пишите ваши версии на 8-915-300-106-6. Денис нам говорит, а зачем с ними вообще бороться? Если завтра выходной, то можно с ними вообще-то и затусить, если детей нет. А если есть, можно договориться, чтобы ну хотя бы через одну песню включал детскую, чтобы чадо уснуло. Очень удобно. Немножко потусил, немножко, так сказать, скутера. How much is the fish? Ребенок немножечко встрепенулся, потом колыбельная, уснул спокойно. У него очень активные просто сны. Полина рассказывает, у нас недавно создали домовой чат, теперь там каждый день пишут без остановки, что кто-то шумит, кто-то не в тот домофон позвонил. Благо, уведомления можно отключить, поэтому если сосед шумит, пишите в свои чаты, если они есть, если нет, создавайте эти чаты самостоятельно. Возможно, для соседа это и будет вроде тихое, а с другой стороны, громкое наказание, публичное, так сказать. Надо еще выстроиться с соседями в длинном домовом коридоре, когда он будет выходить, просто кричать ему «Позор! Позор! Позор!» И если он смотрел «Игру престолов», то он поймет, в чем фишка. 8-915-300-106-6. Пишите нам, как отомстить бесшумным шумным соседям, по вашему мнению. Также приходите в наш канал, там тоже можете оставлять свои мнения.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
0: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
6: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
10: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
11: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
12: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
13: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Отражи в эфире Love Radio. Мы продолжаем форум.
1: Форум. А что думаешь ты?
0: Сегодня обсуждаем, как бесшумно отомстить шумным соседям. Вы же мои маленькие злые гении. Где все это скрывалось? Артем пишет. Сгенерировать с помощью нейросети фотографию с соседом, будто он что-то делает такое неприличное, и угрожать, что выложишь в домовой чат. Сильно опасно. Тем более мы все видели видео, в которых люди очень даже верят в происходящее на ИИ фотографиях, как будто бы кто-то посетил их квартиру и так далее. Анастасия, насыпать машину соседа зерном или полить валерьянкой? Так, если нет машины, на лестнице рисуем мелом силуэт человека, забрызгиваем кетчупом, пишем на двери, ты следующий. Угу. Хорошо, угроза засчитана. Алексей нам рассказывает, в нашем доме вселились очень шумные соседи. Так как мы в подъезде очень дружные, то несколько раз предупреждали новых жильцов, что после 23 шуметь не надо. А тем более в 2 или в 3 ночи, но они нас игнорировали. Но у новых жильцов оказалось слабое место – собака. После бурной ночи они с ней гуляли и снова ложились спать. А мы перед их дверью в районе 8 утра сажали котят. Люди перестали высыпаться, тусовки стали заканчиваться намного раньше. Сажали котят? А у вас были котята всегда под рукой? Или вы прям специально под это дело нашли котят? Ничего себе. Ну, в общем, креатив не имеет границ. Вы продолжаете нам писать 8-915-300-106-6, как вы считаете, как бесшумно можно отомстить шумным соседям. Есть еще пара треков, чтобы написать свое мнение.
2: Спонсор рубрики АО «Суточ».

0: Форум. А что думаешь ты?
1: А что думаешь ты? Сегодня в форуме разбираемся, как бесшумно отомстить шумным соседям и вашей финальной версии. Руслан говорит, а можно написать записку «Спасибо за ночь». Пускай между собой потом разбираются, за какую ночь спасибо. Ну или, возможно, они подумают, что вы оценили их музыкальный вкус и вам очень сильно понравилось. За эту ночь и спасибо. А Альбиона тоже достаточно коварную версию предлагает. Из книги «Мастер-класс по шалостям» можно взять совет, набрать в шприц яйцо, впрыснуть дверь, и вонь будет со временем страшная. Соседи потратят время на разборки, а не на тусовки. О, Господи, какая жизнь! Ну ладно, мы уж не настолько, наверное, коварные. Это прям какой-то финальный способ. А если сесть Wi-Fi дотягивается, можно установить название на все вроде «Шшш» или «Все слышно». Ну, через Wi-Fi это тонко, вот это максимально тонкий способ. Ну, наверное, подарок сегодня хочется отдать Алексею, который где-то нашел слабость соседей и к их собаке подставлял котят, чтобы они лаяли и выматывали соседей. По-моему, степень вовлеченности в процесс меня вообще здесь поразило, и поэтому я тебя поздравляю, вручаем тебе классный плед от Love Radio, он отправится тебе. Спасибо всем, кто сегодня писал. Продолжать обсуждение можно по номеру 8-915-300-106-6. Переходите в наш канал также и смотрите там, тоже пишите свои истории, читайте другие методы. Сегодня мы узнали все о том, как можно бороться с шумными соседями.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
4: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ, Московская область, ПГТ Новоиванская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
6: Динамичный мегаполис и новый внедорожник СТО МХ в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. СТО МХ в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль СТО МХ 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров СТО. Не оферта.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
10: Летняя распродажа в «Мюс Даймондс». Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах «Мюс Даймондс».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Женам упростят получение единого пособия на детей. Медуслуги в частных клиниках стали дороже. Меня зовут Галя Ростова, и это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Доходы мужчины и женщины, полученные до свадьбы, запретили учитывать при назначении единого пособия на детей. Верховный суд признал такую практику незаконной. Тем, кому уже отказали в предоставлении выплат по указанному основанию, юристы рекомендуют запросить в социальном фонде детальный расчет. В нем необходимо проверить дату свадьбы, период расчета и поступление нового супруга или супруги. Если после исключения добрачного заработка семья проходит по критерию нуждаемости и отвечает остальным требованиям, решение можно оспорить. Автоматически пособие не пересчитают, нужно подать заявление и приложить свидетельство о браке. Если ведомство откажет, можно обратиться в суд или прокуратуру. Стоимость услуг в частных клиниках заметно увеличилась за год. Первичная консультация врача стала дороже на 19%, УЗИ на 16%, физиотерапия на 15%, а анализ крови на 12%. Основные причины повышения цен – это нехватка специалистов, а также рост расходов на персонал, реагенты, материалы, аренду и ЖКУ. Джонни Депп отметится в ленте под названием «Эбенезер. Рождественская история». По сюжету в сочельник к жадному Скруджу приходят три духа, которые показывают ему прошлое, настоящее и возможное будущее. Герой задумывается о своих поступках и меняет жизнь. По планам, картина должна выйти 13 ноября. Ученые подсчитали, сколько информации может хранить мозг человека. Оказалось, порядка 2,5 миллиона гигабайт. И даже эти цифры не окончательные, поскольку мозг очень сложно устроен. Многое зависит от количества нейронов и их способности создавать новые связи. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Всем доброе утро, красавцы Love Radio. Утреннее шоу продолжается. Кирилл Данилов с тобой. Ученые подсчитали, сколько же информации может хранить человеческий мозг. Порядка 2,5 миллиона гигабайт, и все не то. 2,5 миллиона пустой памяти. Ее же нужно чем-то заполнять. Он способен хранить. Но почему тогда при всей этой способности дни рождения улетели? Сюжет фильма про Мстителей. Да, это осталось. Имена Мстителей, да, где-то там есть. Одни рождения важные. Вот день рождения лучшего друга. Вот подумайте, вспомните. И вспомните сюжет «Отчаянных домохозяек». Что вам легче будет вспомнить? Начинаем этот час вместе с DJ Goya, Jason Derulo и Melody, Me Chico. Ну и совсем скоро узнаем о новинках. Сегодня релизный день.
4: Спонсор рубрики АО «Сутер».

0: Alan Walker, Isabella Mountman и Catherine O'Ryan Broken Strings в эфире Love Radio перед пятницей с ВК-музыкой.
1: Пятница с

делать утро жарче, ведь прямо сейчас мы будем включать горячие новинки, увидевшие свет буквально несколько часов назад уже этой ночью. Нам традиционно помогает с материалом ВК-музыка, редакция которой уже отслушала 1500 релизов этой недели и выбрала для нашего эфира 4, которые возглавили редакторские плейлисты. В эфире лучшее за неделю сегодня. В эфире состоится, а вот в плейлисте лучшее за неделю сегодня номер один — это дуэт Доры и Токсиса. Неожиданный дуэт под названием «Знак».

как качает-то? И вот разберись, кто это, Дора или Токсис был. Но Токсис, конечно же, Дора. Нужно послушать полный трек и услышать, как она звучит. В плейлисте «Стиль на русском» на обложке трио перспективных артистов Backpod, BK, Декада и Стаси С совместкой «Твои глаза».

Интересный такой трек получается в ломаных ритмах. Ну и в плейлисте «Стиль на русском» у нас уже побывали, значит, «Бэкпот», «Бике», «Декада» и «Стасье» с совместкой «Твои глаза». А дальше следующая суперколлаборация. Ее возглавила она плейлист «Вечеринка под русский поп». Это «Травма», группа «Хлеб» и Сабина Хайрова с треком «Цунами».

такой легкий румынский трек получился. Классно. В плейлисте «Будущие хиты» лучше всех устроился ЛСП с тематической композицией. С тематической композицией.

0: Все это еще 160 постоянно обновляемых плейлистов, редакторских, доступны во вкладке «Обзор приложения ВК Музыка» и разделе «Музыка социальной сети ВКонтакте», доступные в мобильной онлайн-версии. Помните, возрастное ограничение 16+.
1: Пятница с ВК Музыка.

0: In the morning, хотел сказать, в этом утре. In the morning действительно так называется трек утром. Ну а я призываю вас узнать, почему же Акмаль, наш российский певец, не любит, когда к нему приходят гости. Если вы хотите понять, как так произошло, обязательно заходите в наши социальные сети. Там выходят все вырезки из прямых эфиров с артистами. С Акмалем мы уже посидели, обсудили его новый трек «Любовная», который активно сравнивают с Ваней Дмитриенко. Если вы хотите узнать комментарии по этому поводу, отлично самого Вани, все уже есть в наших аккаунтах. Переходите, Love Radio, смотрите наш контент не только в эфире, но и продолжайте слушать.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
6: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки, грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте.

0: потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.
1: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
5: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: фразе перед нашим астропрогнозом.
1: 3, 2, 1.
0: Стартрек. Предполетный инструктаж закончен. Отправляемся к звездам. Они расскажут, что сегодня произойдет.
2: Овны.
0: Сегодня вам не придется искать музу, она уже рядом.
2: Тельцы.
0: Ваш путь победителя только начинается. Впереди новые свершения.
2: Близнецы.
0: Стремитесь воплощать свою мечту в жизнь каждый день.
2: Раки.
0: Сегодня вам придется отстаивать то, во что вы верите.
2: Львы.
0: В вашей реальности вот-вот что-то изменится.
2: Девы.
0: Вы настолько обаятельны и красноречивы, что легко располагаете к себе.
2: Весы.
0: День подходит для внутренних размышлений и самоанализа.
2: Скорпионы.
0: В нужный момент вы точно будете знать, что делать. Звезды гарантируют это.
2: Стрельцы.
0: Не позволяйте конфликтам выйти из-под контроля.
2: Козероги.
0: Никто не знает ответов на все вопросы. И это нормально.
2: Водолеи.
0: Наслаждайтесь возможностью побыть в центре внимания.
2: Рыбы.
0: Занимайтесь искусством, варите кофе, устраивайте беспорядок. В пятницу можно все.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Марона Денсирия в ефірі Love Radio. І ще одна артистка із Ліги А сьогодні випустила цілий новий альбом. Charli XCX випустила альбом під названням Music Fashion Film. Три слова, некоторые издания их меняют местами, но вообще называется он Music Fashion Film. 11 треков уже загружены, 30 минут длится альбом, тяжелое такое, мощное, где-то депрессивное, мне даже показалось звучание. Я тоже через несколько треков покажу вам какие-то вырезки из нового альбома Charli XCX, чтобы тоже вы могли для себя иметь определенное понимание, что сегодня выпустила артистка.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама. В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.
3: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон» домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
4: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Белые медведи в Магнитогорске?
7: Белые медведи в Магнитогорске!
8: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
9: Билеты в продаже 0+. Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити-сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити-сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске
11: 20-66-66. Love Radio.

чайник. Витинс «Чайник» в эфире Love Radio, а мы идем исследовать новую музыку, потому что пятница — это релизный день. Charli XCX, как я и сказал, выпустила 7-й уже студийный альбом. Сегодня, 24 июля, 11 треков. Звучит альт-роково, хайпер-поп, тоже называют такой жанр, когда описывают ее альбом. Вообще, в целом, такая протестно-подростковая, как будто бы музыка. Если бы мне было лет 16, я бы вообще сходил с ума. Хотя треки там есть и про 2007-й. Ностальгия по 2007-му говорит, что человек уже достаточно взрослый. Есть там пару треков, которые выходили заранее, но попали на альбом, допустим, «Wink-Wink».

пока один из самых легких треков, который есть на этом альбоме, потому что он звучит, как будто бы хочется прыгнуть в машину и полететь куда-нибудь с друзьями на озеро, на пикапе поехать дальше. SS26, Spring.

Боялась она, что 26-е лето ее будет финальным, но пока что не оправдались эти опасения. Далее ностальгируем по 2007-му и по постерам, которые висели у нас в спальне.

Ну, хороший, приятный, подростковый такой. Все равно стиль переносит тебя куда-то немножечко более молодые твои годы. Далее, бедность, она описала треком «Card Decline».

Но мы все подходим к той жести, которую я описывал, потому что я понял, что отобрал для вас все самые легкие треки, чтобы никого, видимо, не напугать. Но давайте последний рок-мьюзик и этим закончим. Обзор нового альбома Charlie XCX, его можно будет искать на всех площадках. Я

0: был легкий рингтон за цен нового альбома Charlie XCX Music Fashion Film. Вышел прямо сегодня, можно будет послушать уже после работы или в течение рабочего дня.
1: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Это Сабрина Карпентер и ее Tears в эфире Love Radio. Максимально летний, легкий трек. Ну, кстати, я напоминаю для всех фанатов кириллицы, что он не то, чем кажется. Tears, казалось бы, должна быть такая слезная история. Возможно, какая-нибудь трагедия личная произошла. А нет, никакой трагедии у Сабрины Карпентер не было. Там была абсолютно любовная история, потому что поет она «Tears run down my thighs». Я лишь скажу вам, что thighs — это бедра. А дальше додумайтесь сами.
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся

0: За покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
1: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru 0+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Сергей

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
5: Yes.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Власти предложили новый механизм борьбы с инфляцией. Неврологи сообщили о пользе кошмаров. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Госдуме предложили ввести 5-летний мораторий на принятие нормативных актов, которые приведут к увеличению себестоимости производства и повышению цен. Идея была направлена в Минэкономразвитие. Мера касается расширения перечня товаров, что подлежат обязательной маркировке, введения новых экологических сборов, ограничения импорта и усложнения санитарных регламентов. Банки стали реже идти навстречу заемщикам по потребительским кредитам. Количество уступок по таким займам уменьшилось больше, чем на 40% за год. Главной причиной стали жесткие требования ЦБ к выдаче кредитов. Эксперты дали совет для получения максимальной суммы господдержки по программе долгосрочных сбережений. Тем, кто откладывает деньги на постоянной основе, выгоднее вступать в ПДС в январе, чтобы к концу года на счете накопилась сумма для повышенной доплаты. Напомню, максимальная выплата в год – 36 тысяч рублей. Чтобы отпуск получился отличным, психологи не рекомендуют бронировать много экскурсий и планировать путешествия по часам. По словам экспертов, можно выбрать максимум две ключевых активности, которые действительно важны. Все остальное время лучше импровизировать по настроению и жить в моменте. Отпуск должен предусматривать отдых, сон и ничего не делание. Ночные кошмары помогают бороться со стрессом. По словам неврологов, страшные сны – это не признак неполадок в организме, а часть важного процесса обработки информации. Мозг во сне продолжает анализировать и сортировать данные, проводя условную генеральную уборку. Кошмары помогают прожить тревожную ситуацию и избавиться от накопленного стресса. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Красавцы Love Radio. Летний сезон.
3: Красавцы Love Radio здесь, Кирилл Данилов с тобой. И не знаю, к чему готовится мой мозг, но кажется, он уже должен быть готов. Просто говорят, что ночные кошмары помогают бороться со стрессом. И по словам неврологов, страшные сны – это вообще-то не неполадки, а часть процесса обработки информации. Кошмары помогают прожить тревожную ситуацию, избавиться от накопленного стресса. Я, честно признаюсь, никогда не падал с крыши дома, кроме как в кошмаре. Почему мозг ждет, что у меня будет не какой-то неприятный разговор или какая-нибудь ситуация, связанная с финансами? Эти вопросы я могу себе представить. Падение с дома пока что вживую представить не могу, но мой мозг к этому готов и уже несколько раз заставлял меня пережить данную эмоцию. Медузы и Henry Camomile Don't Wanna Go Home откроют этот час в эфире Love Radio.
0: Спонсор рубрики АО «Суточник».

Кирилл Данилов с тобой, это утреннее шоу «Красавца Лав Радио». В рубрике «Тут есть лав» мы ищем любовь везде, даже к шопингу, потому что вот здесь психолог нам объяснила, что же нужно сделать для того, чтобы не превратить любовь к шопингу в зависимость. Многие люди сейчас не просто из потребности себе покупают какие-то вещи, а берут и как бы заедают, закупают свой стресс с помощью различных спонтанных покупок. Какие-то вещи, какие-то объекты в дом себе купить. Но когда это превращается уже в зависимость, то есть когда эмоциональная подпитка отсутствует, и ты просто это делаешь по инерции, это, естественно, большая проблема, в том числе и финансовая. Отмечают, что перед совершением покупки важно задуматься о ее целесообразности. Можно ввести себе такое неписанное правило отложенной оплаты. Например, не приобретать незапланированные товары в течение 24 часов или определить, что ты хочешь приобрести, и через 24 часа только вернуться к этой мысли. Если желание тратить деньги регулярно появляется после конфликтов, стресса или усталости, специалист рекомендует искать другие способы восстановления эмоционального состояния, такие как прогулки, занятия спортом, общение с близкими. Да, ну, попробуйте сравнить хоть какую-то прогулку. В чем гулять-то, если кроссовки ты новые еще не купил? Но вообще, самое удобное средство проверить, хочешь ли ты вещь или нет, это взять долгую доставку. Вот я сейчас заказал себе мексиканскую приправу тахин. Почему-то мне показалось, что вот салаты я хочу есть именно с тахином, потому что во всех видео он указан, и мне тоже это нужно. Вот 3 августа мне доставят этот самый тахин. У меня есть огромное количество времени, чтобы подумать, а вот тут сильно ли мне нужна специя эта за 1500? Хотя, а почему бы и нет? Попробую. И вы тоже попробуйте. Долгая доставка отлично проверяет ваше желание.

0: Яндексе, Боги, Черни. В эфире Love Radio. А ты можешь признаваться в любви на всю страну в Love Radio чате на телеканале Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве. Включай телевизор, сканируй QR с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые трогательные прозвучат в вечернем эфире по средам. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
7: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл Врегинос». Только в июле. Новый «Хавейл Врегинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Врегинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ «Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль! Собрались быстро и скорее на пикник! В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
11: Требуется машинист автокрана для...
10: Нужное в нем.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлопроизводства.

0: Гарантия гарантированы. Контактная фирма Зверятова. Деревня Елембетова. Комсомольская, 4.
1: Телефон рекламной службы Лаврадио в Магнитогорске. 20 66 66.
2: Лаврадио.

0: Медузы, Джеймс Картер и Элли Дьюфас, Boy Band Memories в эфире Love Radio. Не нашлось самое дорогое парковочное машиноместо, я думаю, даже в стране, в Москве. Но, конечно же, 46 миллионов рублей. За 46 миллионов можно купить 23 квадратных метра для своей машины с премиальными отделочными материалами на территории паркинга. Вот тогда, ну, если с премиальными, тогда, наверное, оно того стоит. В целом, по цене... Некоторые берут, чтобы перепродавать или сдавать такие места. Интересно, какая стоимость аренды такого места, и кто-то вообще планирует, выгодно ли иметь машину в таком случае? Наверное, не очень. Но как недвижимость в центре Москвы, если столько стоит парковочное место, то можно жить просто в подземелье или сделать себе комнату для прислуги.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 725 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 28 градусов.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
4: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45 33 43.

0: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
5: «Лаврадио».

0: версии Becky Hill Surrender в эфире Love Radio подводит финал этому часу и заканчивается утреннее шоу красавцы Love Radio. А значит, вы можете прийти в наш канал и посчитать там, что мы сегодня обсуждали. Сегодня у нас был форум с подарком, разбирались, как бесшумно отомстить шумным соседям и какие вы коварные гении. И генерировали фотографии различные. Кто-то присоединялся к соседу, кто-то просто подливал что-то, чтобы им от запаха становилось невыносимо. Выключали щитки. В общем, невероятные злые гении. Здесь всю свою злую креативность мы выкинули и идем спокойно. И вот пятницу сегодня отработаем и на выходные отдыхать и расслабляться. Шоу вернется, естественно, в 7 часов утра в понедельник. Всех буду ждать здесь, да и сейчас нет смысла отключаться, потому что лучшая музыка впереди. That You Take Me There in the Morning и Costa La Costa Cheerleader в финале этого часа. Всем пока, классных выходных и до понедельника.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно ровно.
1: Красавцы Лав Радио. Летний сезон. Реклама. Меньше минуты.
2: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки. До музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске час дня. Love News.

0: доходности прямо сейчас. В Госдуме предложили увеличить максимальный срок кредитных каникул по потребительским кредитам до 3 лет и по ипотеке до 5. Послабления, согласно проекту закона, полагаются россиянам в трудной финансовой ситуации. Кроме того, документ устанавливает запрет на начисление процентов за пользование займом в течение льготного периода. Таким образом, все добровольные платежи будут направляться на погашение основного долга. Если власти одобрят закон, он начнет действовать с 1 марта 2027 года. В Миноборнауке предложили перевести поступление в вузы в онлайн-формат. Для этого будет создана платформа под названием «Университеты». Эксперимент по ее добровольному тестированию и внедрению по планам пройдет с 1 сентября этого года по 28 включительно. Платформа обеспечит полный цикл поступления, работу с цифровыми документами по учебе. Кроме того, студенты смогут получать рекомендации по стажировкам. Чейз Кроуфорд и Келси Мирит больше не вместе. По словам инсайдеров, актер и модель расстались по обоюдному согласию и сохранили дружеские отношения без каких-либо обид и претензий. Напомню, пара была вместе больше года. Дочка Тома Круза и Кэти Холмс готовится к новой роли. Подробности на сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Россияне назвали темы и запреты для обсуждения на первом свидании. Большинство опрошенных считают нормальным говорить о работе, будущем и требованиях ко второй половинке. При этом главными красными флагами в историях собеседника респонденты назвали расхождение ценностей, негативные высказывания о других людях и бесконечное восхваление самого себя. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного дня!
1: Традиционный колоссальный Лаврадио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне в первые 20. Здесь будут Филат Фикерс, Нилетто, Боб Синглар. На старт сейчас Люки Ли, I Follow Rivers. Меня зовут Максим Абдулин, это Лаврадио.

0: Ali Tolei No в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: С большим музыкальным разнообразием проведем и следующие 40 минут этого часа. Прямо по занавес отметится Билли Айлиш, Birds of a Feather. Чуть раньше Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. И после небольшой паузы Шакиры, Burna Boy, Die Die. Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
10: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
13: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
14: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
13: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
15: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время

0: 29-68-28.
1: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действуют специальные предложения. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 49-04-32. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: В охранное предприятие «Каскад-С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
2: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: любовь всегда в эфире.
1: Это Love Radio.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Наш отечественный Сайонара Бой и певица родом из Приштины Эрейстри Фи Сайонара Детка в ремиксе Рампаса. Сколько же людей работали над одним треком, и это еще не все, кого я назвал. Ну а сколько еще встретим здесь в финале этого часа в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Текущие 60 минут будем завершать вместе с Билли Айлиш «Birds of a Feather», «Tempo City», «Self-Aware». Их большущий хит появится сразу после короткой паузы. Ну и больше саундтреков твоей любви, как всегда, впереди в новом часе.
2: Реклама.
3: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
3: Делимся.

0: За покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк 18+.

0: музыки. Для музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: Здесь, в новом часе, в эфире Love Radio. И вот кто отметится в первые 20 минут. Крем-сода, Хьюгил, Эбен. На старте Эвелон Рокстон, Вериго. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Оставайся с нами.

0: Pink Panthers и Зара Ларсон, Stateside, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и здесь же впереди, в ближайшие 40 минут, еще больше самых разнообразных саундтреков твоей любви. Под занавес Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Happy End. Чуть раньше градусы на ресницах. Диджей Годжи, Джейсон Дерул и Мелоди Мичико после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
7: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
8: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
13: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки «Просто чисто» 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски «Аура Total Care» 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
14: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
15: Только в июле.
14: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53.
16: Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: вот-вот уже выйдет замуж Клава Кока, которая прямо сейчас отмечает день рождения, совмещенный с девичником. Вместе с подругами они ее увезли куда-то на море, естественно, украсили дом в лучших традициях девичника с надписями «Теряем подругу». В этот момент хочется задаться вопросом, как же проводит свой мальчишник Дима Масленников. Скорее всего, друзья позвали его на какую-то заброшку, и Дима ходит сейчас по коридорам и говорит: «Друзья, здесь кто-то есть? Сбросьте вазу, если вы здесь. Друзья, давайте будем отмечать».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.

0: июля самое время купить новый автомобиль, потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный Наполеон домашний. Всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое, родное, свежее.
2: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
3: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
4: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20 66 66.
5: «Лаврадио».

0: чекап.
1: Замечали, как мы привыкли, что все самое важное делается в пару кликов? Заказать ужин, купить билеты, посмотреть сериал – все это доступно прямо с дивана. В мире это называют модным термином «care anywhere», когда все подстраивается под ваш ритм жизни, а не наоборот. И самое классное, что этот тренд наконец-то добрался до заботы о здоровье. В Москве сейчас работает московский чекап, и он устроен ровно по этому принципу. Больше не нужно перекраивать свой график, чтобы просто узнать, все ли с тобой в порядке. Открываете мобильное приложение Mias.info 0+, проходите тестирование и рассказываете, как спите, чем питаетесь, сильно ли стрессуете на работе. Также нужно загрузить данные о своем теле с домашних умных весов или биоимпеданса в поликлинике или МФЦ. Дальше умная система анализирует полученную информацию, собирает индивидуальный план обследований и сразу открывает направление для записи в удобное время. Причем это не какой-то дежурный осмотр для галочки. В программу входят серьезные экспертные исследования: УЗИ сосудов шеи, КТ легких, суточный мониторинг сердца, проверка плотности костей. То, на что обычно в частных клиниках уходит уйма времени и денег, в рамках чекапа можно пройти бесплатно. А самое главное, все это индивидуально в зависимости от ваших показателей. Ничего лишнего, все строго по делу. Получается, что забота о себе наконец-то перестала быть долгим медицинским квестом. Теперь это просто комфортная часть нормальной жизни. Ответили на пару вопросов в приложении «За утренним кофе», и здоровье уже под контролем.
0: Чекап в эфире Love Radio.

0: Совсем немного драмы о любовных воспоминаниях. На этот раз от Джонни «Помню». Только что в эфире Love Radio, где текущие 60 минут будем завершать самыми разнообразными хитами с разным настроением.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: По занавес этого часа танцевальные Келвин Харрис и Сэм Смит, Desire, Келвин Харрис, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End и Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark, сразу после короткой паузы. Ну и больше разнообразных хитов в новом часе здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама меньше минуты.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Freemason, Софилис Бекстер, Гаязус Бразерс, Тейм Импала и Дженни и другие артисты скрасят первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с Дуа Липа, Falling Forever. У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio.

0: Talk to You. Только что в эфире Love Radio, где забежим на 40 минут вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И узнаем, с кем еще проведем остаток этого часа. Ближе к финалу. Taylor Swift, The Fade of Ophelia. Медуза, Henry Camomile, Don't Wanna Go Home, за экватором часа. Зиверт, Газ, после небольшой паузы.
2: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова: Амода, Джейку, Регинос. Повторим: Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос — официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57, телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантий. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
13: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
14: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
15: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение. И летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон. Увеличенный багажник. Надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
17: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Love Radio года. По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 19 градусов.
5: Реклама. Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган Центр Регинас действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля Чанган. Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера. Не является публичной офертой. Чанган Центр Регинас, Магнитогорск. Магнитогорск.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
10: Билеты в продаже. 0+.
11: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
13: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
14: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
15: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Леша Свик и слово из бранной речи, под которым обычно имеет в виду женщину с неуживчивым, скандальным и даже подлым характером. Вот такая вот песня. Ну а далее все-таки давайте о хорошем. И вот с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Небольшая, но разнообразная компания впереди. BTS, Come Over, Taylor Swift, The Fade of Philia и The Kid Laroi и Justin Bieber Stay будут здесь через мгновение. Ну и вставайте с нами, чтобы услышать больше 100% хитов в новом часе.
1: Love Radio.

0: Over. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Звонки The Weeknd, Kato, Timbaland, Kelly Hilson в этой разнообразной компании скрасим первые 20 минут этого часа. На старте Teddy Swims, Mr. Know It All. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Звонкий, невероятно, в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот какие хиты принесут нам следующие 40 минут этого часа под занавес с Сигатой Минелли, Yesterday. Take me back to yesterday, when I was fine on my own lane. За квадром часа Леони Каллум Скотт, Stay. Stay for a minute, stay for the pain. И после небольшой паузы Алекс Уоррен, Fever Dream. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
8: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
9: Только в июле.
8: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
12: Папа, динозавры в городе?
11: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
12: Ура! Нам приехали динозавры на ЦГЯ. Вперед!
13: Возрастное ограничение 0+.
14: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом», липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
15: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: радио. Говорят, что аэропорт Внуково приобретает у Шереметьево часть Домодедово. 25% управляющей компании Внуково выкупит у Шереметьево и будут совместно управлять аэропортом. Что показывает, что у аэропортов все как у людей в реальной жизни. Если мы рассмотрим Шереметьево как отца московских аэропортов, то с естественным течением времени логично, что внуки его получат часть дома Дедова. Вот такой каламбурный экстаз.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.

0: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
1: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
8: «Лаврадио».

0: коллаборация французского музыканта Хьюгельс с венесуэльским дуэтом, состоящим из продюсера Йоргаки и вокалиста Але. Una noche con Хьюгель в эфире Love Radio только что. Ну а вот кто еще будет здесь совсем скоро.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Текущие 60 минут будем приближать к финалу вместе с Сикатой Минелли «Yesterday» под занавес. Еще будет Филипп Киркоров и его «Луиза» после короткой паузы. Ну и в новом часе много других самых разнообразных хитов. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить.
2: Реклама. Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, который мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов вечера.
2: Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 здесь Джонни Федук, Калвин Харрис, Мари Краймбрэди. На старте Али Фарбен и Рене Миллер, Body Talk. У микрофона Максим Абдуллин, это Love Radio.

0: Из музыкального прошлого Сибул Never Go Away в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, и вот кого еще встретим впереди, в ближайшие 40. Ариана Гранде, I Had That, I Made You Love Me. За экватором часа Hugo Limay Angel, Alternate, Moving to the Sun.
2: I'm moving to the sun. I did it on the...
0: Моя Мишель на малиновой луне после короткой паузы. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель Эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель Эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
7: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
8: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
9: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
10: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
9: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
11: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
12: Только в июле.
11: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
14: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 49-04-45. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
15: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
16: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
18: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20-66-66.
19: Love Radio.

0: миссис Смит. Егор Крид и Нюша, мистер и миссис Смит. Кстати, одноименному фильму в этом году исполнился уже 21 год. И, возможно, даже это знак, чтобы пересмотреть, особенно если хочется чего-то ностальгического. Ну, а что касается свежего и еще не изученного, уже завтра с 13 до 14 по московскому времени в проекте Fresh Time я представлю вам главные премьеры этой недели. Снова отобрали порцию лучших новинок для твоего плейлиста. Подключайся завтра к Fresh Time в 13:00 по Москве. Ну а в этом часе скоро Kenya Grey Strangers, Люся Чеботина, «Зеленые глаза», и не только они, через несколько минут.
1: Реклама. В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно, обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
2: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Ерембетово, Комсомольская, 4.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг! Билеты в продаже 0+.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах Ситна торт песочный «Наполеон домашний» всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
10: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20 66 66.
12: «Лаврадио».

0: Обычно говорят, что третий лишний, но в этой комбинации, что называется, не убавить, не прибавить. Я, ты и море. Gayazos Brothers только что в эфире Love Radio. Ну и впереди у нас как минимум три трека 100-процентных хита, с которыми и проведем финал этого часа. Давайте узнаем, что там.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Прямиком с улиц Вистерии Лейн. Кто знает, кто помнит, из 2002-го Нелли и Келли Роланд «Дилемма» под занавес этого часа, чуть раньше Ариана Гранде «Hey That I Made You Love Me» и Dua Lipa «New Rules» буквально через пару секунд. Ну и новый час откроем, как всегда, актуальными новостями.
1: Love Radio.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.
2: Центробанк вынес решение по ключевой ставке. Назван максимально возможный возраст человека. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. ЦБ снизил ключевую ставку в 10-й раз подряд, теперь до 14%. Годовая инфляция в России составила 5,9%. В регуляторе также отметили, что сейчас требуется более плавное уменьшение показателя, чем предполагалось ранее. В Минтрансе готовят новый дорожный знак для парковки многодетных семей. Россиянам предлагается проголосовать за 7 вариантов в канале ведомства ВМАКС. В министерстве пояснили, что меры позволят выделять специальные места для этой категории граждан там, где они особенно нужны – у поликлиник, школ и детских садов. Символ, поддержанный большинством, вскоре появится на дорогах. Телефонные мошенники могут отомстить за грубость. По информации Роскачества, преступники, совершающие первичные обзвоны, выясняют уровень благосостояния жертвы, запугивают и пытаются посадить на крючок. Если с ними недостойно обошлись или посмеялись, они нередко передают номер обидчика хакерам или специалистам по сливам данных. Лучший способ защитить себя – не вступать со злоумышленниками в диалог. Эксперты назвали самый модный принт лета. По словам стилиста Александра Рогова, трикотаж с геометричным узором – яркий тренд этого, а также следующего сезона, который легко интегрировать в свой гардероб. Ведущий модного приговора также отметил, что актуальность себе вернули футболки с номерами. Стало известно, сколько максимально может прожить человек. Российские ученые объяснили, что даже если медицина найдет вакцину от всех болезней и научится предотвращать старение, то люди смогут жить от 150 до 194 лет. При этом теоретический максимум – 627. Виной всему – накопление соматических мутаций. Это крошечные ошибки в ДНК, которые возникают каждый раз при делении клетки. Ни организм, ни наука исправлять их не умеют. Это были новости Love Radio.
3: Звонки, Кададака, Хана, Алоки, Калит. И это лишь немногие, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с праведным хитом «It's gonna be me and sing». У микрофона Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: Звонкие голоса в эфире Лав-Радио. Ну а вот чьи еще услышим в ближайшие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав-Радио.
0: Ближе к финалу отметится премьера от Мадонны «Dance It Area». За экватором этого часа Шакира, Бёрн Бой, Дай Дай. Диджей Годжа, Джейсон Дерули, Мелоди, Мичико после небольшой паузы. Ты слушаешь Лав-Радио, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
13: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20-66-66.
14: Лав-Радио.

0: Песня номер один.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто верит.
0: Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
2: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
2: Love Radio. Для детей старше 12 лет.
0: Love Radio. Года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Белые медведи на льду!
7: Белые медведи на льду!
8: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
5: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная фирма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
7: «Лаврадио».

0: Чекап.
1: Замечали, как мы привыкли, что все самое важное делается в пару кликов? Заказать ужин, купить билеты, посмотреть сериал – все это доступно прямо с дивана. В мире это называют модным термином «care anywhere», когда все подстраивается под ваш ритм жизни, а не наоборот. И самое классное, что этот тренд наконец-то добрался до заботы о здоровье. В Москве сейчас работает московский чекап, и он устроен ровно по этому принципу. Больше не нужно перекраивать свой график, чтобы просто узнать, все ли с тобой в порядке. Открываете мобильное приложение emias.info 0+, проходите тестирование и рассказываете, как спите, чем питаетесь, сильно ли стрессуете на работе. Также нужно загрузить данные о своем теле с домашних умных весов или биоимпеданса в поликлинике или МФЦ. Дальше умная система анализирует полученную информацию, собирает индивидуальный план обследований и сразу открывает направление для записи в удобное время. Причем это не какой-то дежурный осмотр для галочки. В программу входят серьезные экспертные исследования: УЗИ сосудов шеи, КТ легких, суточный мониторинг сердца, проверка плотности костей. То, на что обычно в частных клиниках уходит уйма времени и денег, в рамках чекапа можно пройти бесплатно. А самое главное, все это индивидуально в зависимости от ваших показателей. Ничего лишнего, все строго по делу. Получается, что забота о себе наконец-то перестала быть долгим медицинским квестом. Теперь это просто комфортная часть нормальной жизни. Ответили на пару вопросов в приложении «За утренним кофе», и здоровье уже под контролем.
0: Чекап в эфире Love Radio.

0: Шикарная работа Magnetic от норвежского дуэта The Pause. Только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Завершать эти 60 минут будем вместе с NOTR, Talk to You, Madonna, Dance to Terry сразу после небольшой паузы. Еще больше разнообразных и 100% хитов в новом часе, там же актуальные новости. Ну а в 18.00 по московскому времени не пропустите актуальные итоги чарта Big Love 20 этой недели.
2: Реклама меньше минуты.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от AutoPL. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которые мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Напряженность на российском рынке труда снижается. В мире появился тачпад для языка. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Центробанк отмечает постепенное снижение напряженности на кадровом рынке и замедление роста зарплат. При этом глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что уровень безработицы в стране по-прежнему находится на историческом минимуме. Информация о том, что в России с 1 августа изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствует действительности, заявили в Минстрое. Там отметили, что правила о передаче данных по расходу ресурсов до 25 числа действуют более 10 лет. Изменений не планируется. Софиди ввели штрафы для маркетплейсов за нарушение законодательства. Так, взыскание для должностных лиц за непроверенную информацию в карточке товара составит до 80 тысяч рублей, для компаний до 100 тысяч. Помимо этого, интернет-площадки будут получать финансовые наказания за ограничение доступа к личному кабинету продавца, снижение рейтинга и изменение позиции карточки товара в выдаче. Меган Маркл и принц Гарри устроили себе летние каникулы. Как отдыхает королевская семья, узнаешь на модном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Чемпионат мира 2018 в России занял 9-е место в рейтинге лучших мировых футбольных первенств по версии спортивного издания The Athletic. Авторы оценили 23 турнира с 1930 года. Лучшим признан ЧМ 1970 в Мексике, где в финале Бразилия обыграла Италию со счетом 4-1. США создали тачпад для языка. Американский стартап выпустил гаджет, который крепится к верхней челюсти и позволяет управлять компьютером, просто водя языком по небу. С помощью девайса можно печатать текст, пользоваться курсором, играть, программировать и работать с любыми приложениями без рук. Стоит оно недешево, около 100 тысяч рублей.
3: Время отложить все дела, перестать слать бывшим грустные мемы и, наконец-то, отложить в сторону дела. С тобой Дим Вебер, это Love Radio. Классного вечера на старте «Медуза», Энри Камомайл и «Don't Wanna Go Home».

0: Зачем тратить годы на кушетки у психотерапевта, если можно выбрать правильный хаус-ритм? Калвин Харрис и певица Джади записали трек с говорящим названием «Satisfy». Инструкция проста. Закрывай годовой отчет, делай звук громче и позволь своему внутреннему эстету немного потанцевать.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Коротко о ближайших музыкальных планах. Ближе к концу часа услышишь Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Чуть ранее Биби Рекса и Faithless, New Religion. А сразу после рекламы Somber, My Body Isn't Ready. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Сейчас вам нужно запомнить всего три слова. Амода, Джейку, Регинос. Повторим. Амода, Джейку, Регинос. Вот и все. Когда придет время выбирать автомобиль, вы знаете, куда ехать. Регинос. Официальный дилер Амода и Джейку. Ждем вас по адресу: город Магнитогорск, Зеленый Лог, 57. Телефон 490445. Информация не является публичной офертой. Подробности об условиях приобретения уточняйте в дилерском центре Регинос Амода.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
4: Шутки кончились. Китайские машины. Это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО. В два раза дешевле дилера. Без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу: Зеленый Лог, 53.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос.
11: Только в июле.
10: Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от «Кредит Уралбанка». Предложение действует до 31 июля.
13: Банк АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.
15: «Лав Радио».
6: Радио.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав радио».
2: Слушай «Лав радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав радио».
1: Включаю «Лав радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы Зверятово. Африканские австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма Зверятово, деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
5: Тепло РФ, скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Почему в июле самое время купить новый автомобиль? Потому что в Чанган-центр «Регинас» действует специальное предложение. Выгода до 599 тысяч рублей на покупку нового автомобиля «Чанган». Стильные кроссоверы, передовые технологии и комфорт для ежедневной жизни. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск, Зеленый Лог 53. Звоните 490432. Условия акции уточняйте у официального дилера, не является публичной офертой. Чанган-центр «Регинас», Магнитогорск.
9: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
10: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 20 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
11: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Для семьи только проверенные продукты. В фирменных магазинах «Ситна» торт песочный «Наполеон домашний» всего 339 рублей 90 копеек. Идеально к вечернему чаю на даче. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 15 по 28 июля. «Ситна» – свое, родное, свежее.
12: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.
13: Белые медведи в Магнитогорске?
14: Белые медведи в Магнитогорске!
15: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
16: Билеты в продаже. 0+.
17: Телефон рекламной службы «Лав радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: ведущие аналитики мира и сложнейшие нейросети пытаются просчитать риски глобального затепления. Курс валют группа One Republic нашла универсальную формулу ментального здоровья. Она звучит просто. Ain't worried. 100% поддержки, 0% осуждения. Едем дальше.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ближайшие 10 минут станут музыкальной наградой для тех, кто уже пританцовывает с работы в сторону выходных. После рекламы лови трек «Черри Леди» от Коста Лакоста, и это все она от Сергея Лазарева.
2: Реклама. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
5: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Власти оценили ситуацию с топливом в стране. Требования работодателей к резюме изменились. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Число работающих автозаправок в регионах России увеличилось, а очереди на них сократились. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев. По его словам, положительная динамика наблюдается в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской, Архангельской, Саратовской областях, а также в Татарстане и на Кубани. Напомню, принятие решений и выполнение профильных рекомендаций находится в ведении местных властей. Они могут вводить ограничительные топливные меры. Продавцы Wildberries получили отсрочку по кредитам после массовых атак беспилотников на склады, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Так, платежи по основному долгу и начисления процентов заморозили на 3 месяца. При этом подавать заявки или предоставлять какую-либо документацию не нужно. Функция подключена автоматически. Работодатели в 2026 году ищут сотрудника, который сможет оперативно добиваться результатов, адаптироваться к изменениям и работать в условиях развития технологий. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Они отмечают, что сегодня руководителям важно видеть карьерный путь кандидата, какие задачи он решал и каких целей достиг. Помимо этого, на выбор влияет и цифровая репутация. Перед встречей HR-менеджеры изучают соцсети, публикации, профили человека. Возраст, количество дипломов и громкие названия компании отходят на второй план. Найден новый тренд против выгорания – французское воскресенье. Идея в том, чтобы один день в неделю ничего не делать, включая уборки, любые задачи из списков дел и попытки успеть все за выходные. Вместо этого долгий завтрак, прогулка без цели, чтение, встречи с друзьями или просмотр сериала. Сторонники метода уверены, что такой интуитивный ритуал помогает перезагрузиться лучше конкретного плана. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Главные треки этой недели уже собраны, и прямо сейчас мы распределим их по местам в хит-параде Big Love 20. Сквозь музыкальные тернии вас проведу я, Дима Вебер. Это Love Radio. Делай громче. Мы начинаем.
0: Каждую неделю
4: мы ставим звезд на место.
0: Прямо сейчас из Москвы на весь мир.
4: Официальный чарт Love Radio.
0: Big Love 20.
4: Результаты онлайн-голосования этой недели.
3: Гороскопы врут, а вот наш чарт никогда, ведь его двигаешь ты своими голосами на сайте loveradio.ru. Если успели поддержать своего артиста в Big Love 20, то вы однозначно красавчики. В ближайшие 2 часа мы будем знакомиться с 6 крутыми новинками, летать по миру от Apple Music Кипра до Shazam Филиппин. А ближе к концу этого часа LX24 рассекретит треки, которых кайфует сам. Ну и прежде чем нас поглотит мир премьер и звездных перемещений, делай свои стартовые позиции такими же, как они были у нас на той неделе. Сверим координаты и посмотрим, как выглядел наш чарт на прошлой неделе с 10 по 1 место.
4: Номер 10.
3: Hugo Lemel Angel, Alternate, Mood Into The Sun. Егор Крид, Артик и Асти, Карма.
5: Потом потеряешься по бару.
6: Карма.
5: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
6: Карма.
4: Номер 8.
3: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Happy End.
7: Разбей наши сердца, а мы с тобой два дурака.
4: Номер 7.
3: Тедди Свимс, Мистер Know It All.
4: Номер 6.
3: Филатов и Кэрос, Среди счастливых людей.
8: Где размыто небо, где время льется быстро.
4: Номер 5.
3: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.

0: Анна Асти и Дима Билан с работы «Эпилог».
1: Песня номер один.
0: Зиверт, «Газ».
2: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Именно так выглядела десятка лучших на прошлой неделе, но не обошлось и без тех, кто покидает наш чарт. В этот раз прощаемся сразу с двумя треками, и вот их имена. Биби Рекса, Faithless, New Religion. Егор Крид, «Незабудки».
3: Только не звони, не пиши, отпусти, не держи. Не звони, не пиши, так мало, Билли, позвони.
0: Итак, 20 и 18 место нашего хит-парада освободились. А значит, что пусть и в конце чарта, но у нас появляются новички. С них и начнем. Замыкает двадцатку лучших на этой неделе Мадонна с треком «Dance Area».

0: строить планы на личную жизнь, конечно, дело хорошее, но любовь всегда приходит без предупреждения, как и новые треки, которые появляются в нашем чарте. 19-я строчка этой недели – Люся Чеботина «Зеленые глаза». Ну а мы движемся дальше, впереди тот, кому удалось улучшить свои результаты, плюс одна позиция относительно прошлой недели – это «Лирик» и работа «Don't Go Mad».
1: Номер 18.

0: Если исходить с ума и терять рассудок, то, конечно, только от того, что ваши любимые артисты перемещаются вверх по турнирной таблице в нашем чарте Big Love 20. И все это может происходить благодаря твоим голосам, которые ты отдаешь за них на сайте loveradio.ru в разделе Big Love 20. Мгновением ранее лирик и работа Don't Go Mad, а прямо по курсу абсолютная премьера недели. Тут целый букет клевых артистов. Давай послушаем, а потом обсудим Zivert, Ever и Directorals. Давай на самый верх.
1: Big Love 20. Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Ну, разумеется, друзья, мы можем с вами бесконечно говорить о том, что искусственный интеллект, нейросети приносят много опасностей в наш мир, но, как мы видим, они приносят и кое-что полезное, интересное и невероятно красивое. Вот благодаря именно искусственному интеллекту продюсер Directorless услышал в сети трек, прогнал его через свои музыкальные приборы, после чего получил новую версию. Голос, который был сгенерирован нейросетью, оказался очень похож на голос певицы Юли Зиверт. Ну, и вот благодаря этой ситуации, уже озвученной настоящей певицей, мы слышим этот трек в рамках нашего чарта Big Love 20. Верим в чудеса, которые приходят в нашу жизнь с всех сторон. С вами Дима Вебер, всем классного настроения, а прямо сейчас давайте узнаем, как выглядит топ-5 Apple Music на Кипре.
1: Топ-5 лучших песен Apple Music на этой неделе.
0: By India, Хчо и Мот на 5-й строчке с треком Шаде.
2: Я знаю, что ты не в себе.
3: О чем эти голоса?
0: 4-й BTS и Swim.

0: Бьюгель, ML Angel, Alternate, Moving to the Sun на третьей позиции. Номер два. Light, Noisy, Adam и Eva. Ну и возглавляет топ-5 Apple Keeper, Shakira и Burna Boy. Дай-дай. Но мы возвращаемся в российской версии чарта Big Love 20.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый Хавейл в Регинос. Только в июле. Новый Хавейл в Регинос на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор АОТ Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый лог 53.
10: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Потеряв сразу 5 позиций в чарте, на 16 место с 11 перемещается Talk To You от Anotr и 54 Ultra. Музыкальные критики шутят, что трек обладает эффектом солярия, его продакшн настолько теплый и солнечный, что если включить его посреди суровой зимы, мы с вами обязательно почувствуем искреннее лето. Проверим это через несколько месяцев, а пока хочу представить вам песню, которая отлично вписывается в летний вайб. Еще одна абсолютная премьера, и руку к ее созданию приложил не один музыкант, а целая толпа. Тут и Holly Flame, и Iowa, и Doze. Трек «Love You».
1: Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: Как оказывается, самое главное — уловить не просто ритм времени, но и вайб трендов. Holy Flame, Iowa и Dolls — абсолютная премьера, трек «Love You». Ну а прямо сейчас давай узнаем, как выглядит топ-5 Яндекс.Музыки.
1: Топ-5 лучших песен Яндекс.Музыка на этой неделе.
0: На 5-м месте Beowulf, Phoenix. Номер 4 Саян, Мальборо.
2: Да я такой парнишка, весь из себя. Ой, люблю дорогую жизнь, немного деньжат, да. Хочешь улететь в Париж?
0: Позиция номер 3 Зиверт, Газ.
3: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Я... На 2-е место переместилась Мия Бойко с работы «Экспонат».
4: Экспонат, ты мой фанат. Миллиард на тысячу коралл. Носи меня на руках.
0: Но возглавили чарт снова в Индии Choi Mod Shade. Так выглядит топ-5 Яндекс Музыки. Мы же возвращаемся в Big Love 20.
5: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
11: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в 2 раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе 452. Телефон 45-33-43.
12: Дорогие дети и родители, приглашаем вас в незабываемое путешествие в мир пушистых обитателей контактной фермы «Зверятово». Африканские и австралийские страусы, ласковые кролики, умная коза, северные олени, пони и другие обитатели фермы ждут вас. Свежий воздух, отличное настроение гарантированы. Контактная ферма «Зверятово», деревня Елембетово, Комсомольская, 4.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв в дилерском центре Tenet Reginos по адресу Зеленый Лог, 53.
14: Белые медведи на льду!
15: Белые медведи на льду!
16: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
17: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Ты слушаешь чарт Big Love 20, и это 15-е место недели. Сикатоя Минелли «Yesterday». Несмотря на название, трек не имеет ничего общего с легендарной балладой Пола Маккартни. В те времена, когда Битлз пели о тоске по ушедшей любви, Минелли, во-первых, еще ничего не знала о существовании музыки, а во-вторых, она решила, что будет петь о внутреннем поиске себя. Кстати, ищет себя и трек в нашем чарте. На прошлой неделе работа была на 3 позиции ближе к вершине. Вот такие вот мучительные поиски. Ну а далее тот, кто отыграл 2 строки из 16 места, перемещается на 14. Это Адам Ламберт, Under the Rhythm.
1: Номер 14.

0: Диджей Годжа, Мичико, медленно, но верно идет к своей цели. Плюс одна строчка по сравнению с прошлой неделей. Ну а прямо сейчас узнаем топ-5 LX24.
1: Топ-5 песен LX24 на этой неделе.
2: Всем привет, с вами LX24. И сейчас в эфире Love Radio я представлю 5 моих любимых треков на этой неделе. На 5-м месте у меня The Weeknd и его работа Cry For Me. Если уж мужчина плачет из-за девушки, то он вправе рассчитывать на взаимность. Примерно об этом и трек. На 4-м месте у меня собственный трек «Последний танец». Работа, способная как разбить сердце, так и склеить его. Всем лирика.

Суперхит Татьяны Куртуковой «Матушка» не только покорил многих слушателей, в том числе и меня, но и создал целый тренд в музыкальной индустрии. Его я поставил на третье место.

0: Я тоже доверил свои песни, милые, для наших всех любимых девчонок. Ну и, наконец, на первом месте мой учитель музыки, мой вдохновитель и главная легенда всех времен – Майкл Джексон с композицией «Бири». Всем спасибо, друзья. С вами был LX24. Увидимся в эфире Love Radio.
1: Реклама. Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. УГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
6: Делимся

0: бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
1: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в МВидео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в МВидео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. МВидео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
2: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: ОН Стамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Кэлвин Харрис и Эль-Джади с работой Satisfy сохраняют тенденцию в такт музыки улучшать свои позиции в чарте Big Love 20. Они покинули 13-ю строчку чарта, прибавив одну позицию на этой неделе, и теперь красуются под номером 12. Ну а следующие — те, кто буквально со скоростью кометы летит вниз. Недавно они были лидерами чарта, а сегодня довольствуются всего лишь 11-м местом. Это Егор Крид, Артик и Асти. «Карма».
1: Номер 11.

0: Егор Крид, Артик и Асти с работой «Карма». Это 11-я строчка хит-парада. Если хочешь поддержать ребят, заходи на сайт loveradio.ru и отдавай голос за любимого артиста в разделе «Big Love 20». Ну а прямо сейчас давай вспомним, как выглядит наш чарт с 20 по 11 место.
1: Номер 20.
0: Мадонна, «Dance Area».

0: Номер 19.
1: Люся Чеботина, «Зеленые глаза».
2: Зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня раздевает. Зеленые глаза.
0: Номер 18.
1: Лирик, «Don't go, man».

0: Номер 17.
1: Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Me Your Love.
0: Номер 16.
1: Another Fit 54, Ultra Talk To You.
0: Номер 15.
1: Сика Той Минелли, Yesterday. Take me back to yesterday, when I was fine on my own lane. I hear an echo every day in our brain, to feel my speech.
0: Номер 14.
1: Адам Ламберт, Under The Rhythm.

0: Номер 13.
1: Диджей Годжа, Мичико.
0: Номер 12.
1: Calvin Harris и Jazzy Satisfy. Егор Крид, Артик и Асти, Карма.
2: Шотом потеряешься по пару.
3: Карма.
2: Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
3: Карма.
1: Это чарт Big Love 20.
4: Много музыки. Много музыки.
5: Еще больше любви.
4: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
6: Владельцам отечественного авто предложили бесплатную парковку. Москвичи смогут ныть за деньги. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Владельцам отечественных машин могут разрешить бесплатно парковаться. Соответствующую инициативу уже поддержали в Минпромторге, пишет газета.ру. Льготу предлагают давать на один год с момента первой регистрации авто. Ведомстве готовы составить список подходящих моделей. Отмечается, что для столицы такая мера может стать заметным бонусом. Москвичей предупредили о грозах. Они ожидаются предстоящей ночью и днем в субботу. По прогнозам гидрометцентра, в столице и области местами пройдут кратковременные дожди. В ночные часы столбики остановятся на отметке 16 градусов тепла. В выходной в столице потеплеет до плюс 23. Россиянам объяснили, стоит ли отказываться от эмоционального шопинга. По словам психологов, важно, чтобы этот процесс не был единственным способом избавления от стресса. Однако, если покупка обдуманна, не создает финансового дискомфорта и приносит удовольствие на протяжении долгого времени, она может быть частью здоровой самоподдержки. В идеале это должны быть небольшие предметы, которые мгновенно дарят приятные эмоции. Аромасвечи, трендовые блокноты или игрушки-антистресс. Услугу нытинга запустил столичный сервис по доставке суши и роллов. За 5000 рублей курьер 15 минут послушает жалобы на работу, ипотеку или неудачное свидание. Блогеры попытались проникнуть на показ фильма Кристофера Нолана «Одиссея», спрятавшись внутри троянского коня. Несколько американских тиктокеров собрали деревянную конструкцию, надеясь повторить легендарный трюк из всемирно известного мифа и незаметно попасть в зал. Однако древние греки оказались хитрее. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
1: Это чарт Big Love 20, и мы подобрались к горячей десятке этой недели. Пускай эти треки вдохновляют тебя на классные выходные. С тобой Дима Вебер, Love Radio, делай громче.
4: Официальный чарт Love Radio. Big Love 20.
1: Ну и прежде чем назвать имена тех, кто расположился в нашем чарте с 10 по 1 место, давай послушаем трек, который значится под грифом «Абсолютная премьера». Sorry No Drama и Massimo Underneath My Sky.
0: Big Love 20. Абсолютная премьера. В эфире Love Radio.

Сергей Лазарев и Полина Гагарина с работой Happy End. Ребята переместились на 9-ю позицию с 8-й строчки. И если ты хочешь поддержать любимую песню, любимый трек и своих любимых артистов, то переходи на наш сайт loveradio.ru, ищи раздел Big Love 20 и там отдавай свои голоса, потому что они ребятам крайне понадобятся и уверен, они будут за них благодарны. Но падение следующей артистки выглядит еще более критично, чем Сергея Лазарева и Полины Гагариной, сразу потеряв 3 позиции. Номером 8 на этой неделе числится Ариана Гранде с работой «Hate That Made You Love Me».

0: Они просили «Дай, дай» и вы им дали, дали. Удивительный прорыв на этой неделе. С 17 места на 7-ю строчку перемещается Шакира и Бёрн, обои с работой «Дай, дай». Также активно можете голосовать за треки, которые вам по душе. На сайте loveradio.ru в разделе «Big Love 20». Ну а прямо по курсу абсолютная премьера. Поет лирик, трек называется «Аутентичная». Давайте слушать.
1: «Big Love 20». Абсолютная премьера в эфире Love Radio.

0: Vibe плюс 100 — это лирик и абсолютная премьера трека, аутентичная. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что шазамят чаще всего на этой неделе на Филиппинах. Их личный топ-5. Это Big Love 20.
1: Топ-5 лучших песен Шазам на этой неделе.
0: Fat Papi и Approach Freaked Out. На четвертой строчке Ariana Grande – Hey There, Made You Love Me. Третья позиция – Алекс Кричтон – Merry Christmas, I Miss You. Номер два – Мак Миллер, «Синдерелла». Номер один – Кейдж Крик, «Good Genug». Это топ-5 Шазам Филиппин, а мы возвращаемся в чарт «Big Love 20».
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: 笑话已经结束了，中国汽车是认真的。
9: Шутки кончились. Китайские машины – это серьезно. Внимание! Магнитогорск. Выгодное предложение для владельцев китайских авто. ТО в два раза дешевле дилера, без потери гарантии. Автосервис «Светлый». Западное шоссе, 452. Телефон 45-33-43.
10: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
11: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
10: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
12: От 0,01% на 7 лет. Это не миф. Это новый «Хавейл» в «Регинос».
13: Только в июле.
12: Новый «Хавейл» в «Регинос» на супервыгодных условиях. Кредитная ставка от 0,01% на 7 лет. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл» «Регинос», Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца июля 2026 года. Кредитор «АОТ Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
15: Притяжение взаимно. Квартира в жилом квартале «Голос притяжения» с выгодой 2,5% на каждый квадратный метр и сниженной ставкой по ипотеке от кредит Уралбанка. Предложение действует до 31 июля.
13: Банк, АО «Кредит Уралбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос Притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Официальный чарт Love Radio.

Это Тедди Свимс и работа «Мистер Ноу-Ит-Олл». Ну и опираясь на ту фразу, что если мы много будем знать, то скоро состаримся. Поэтому, друзья, я скажу чуть-чуть и по делам. На прошлой неделе эти ребята были на 7-й позиции, а вот сейчас занимают 6-ю строчку нашего хит-парада чарта «Big Love». Занимают 6-ю строчку нашего хит-парада чарта «Big Love 20». Если хочешь

0: ученые сказали, что сильная тяга к сладкому говорит о выгорании и тревоге. По словам психологов, неспособность испытывать положительные эмоции, хроническую усталость, тихая депрессия заставляют мозг использовать сахар в качестве суррогата радости. По такой логике, в целом, я в детстве был очень выгоревшим человеком. Посмотрите на вашего ребенка с другой стороны. Да, он может стоять истерить у кассы. Ну так снимите с него количество задач. Уменьшите ему дедлайны. У человека выгорание, хроническая усталость и тихая депрессия. Если тянет к сладенькому, задумайтесь о менталочке.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске ясно, без осадков. Ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
3: Реклама.
4: Чтобы купить качественную

0: Качественную мебель по оптимальной цене много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.
10: «Лав-Радио». «Лав-Радио». Саундтрек твоей любви.

0: 50% кэшбэк бонусами спасибо.
1: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
2: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
3: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.

0: Много музыки. Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Погода может подкинуть нам проблем в виде низких температур и дождя, но мы знаем, что вечером в пятницу есть место, где ты можешь спастись музыкой. С тобой Дима Вебер, Love Radio и Big Love Dance.
0: Когда заканчивается рабочая неделя, приходит он, жаркий, раскованный и стопроцентно танцевальный. Big Love Dance. 2 часа твоей любимой музыки. 120 минут фирменного микса диджея Лайта. Заряд на незабываемый вечер твоего уикенда гарантирован. Делай громче. Big

хочешь жести, отомсти всем своим негативным мыслям и плохому настроению. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер и Big Love Dance. Пускай этот вечер продолжается в классном ритме.

0: меньше минуты.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Отгремел Big Love Dance на волне Love Radio, но с тобой по-прежнему я, Дима Вебер. Я настоятельно рекомендую тебе не лежать на диване, потому что ты знаешь, что жизнь рождается в движении. На старте сейчас Али Фарбен и Рене.

0: если твои проблемы тебе кажутся невыносимыми, посмотри на небо и сопоставь их с размером Вселенной. Единственное, что важно, то, что у тебя есть ты. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. Продолжаем вечер в стиле Филатов и Кэрос. Движ.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот что тебя ждет в ближайшие 40 минут. Ближе к концу часа услышишь градусы на ресницах. Немногим ранее Somber, My Body Isn't Ready. Сразу после рекламы Hugely Melangel Alternate Moving to the Sun. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Лиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Это моя Мишель, и работа «Ветер» меняет направление. И тут есть мало что добавить, потому что истина проста. В этой песне она изложена практически на все 100%. Ну и, конечно, главное не забывать, что может меняться направление, ветра, и могут меняться рулевые. Но курс по-прежнему всегда выбираете вы.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а сразу после рекламы в ваших приемниках Даффи с работой Mercy, Эд Ширан и Джастин Бибер с работой I Don't Care завершит этот час Ариана Гранде работой Hate There Mary Love Me. Сегодня с вами был я, Дима Вебер. Прощаюсь до понедельника. Классных выходных. Пока-пока.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: вот-вот уже выйдет замуж Клава Кока, которая прямо сейчас отмечает день рождения, совмещенный с девичником. Вместе с подругами они ее увезли куда-то на море, естественно, украсили дом в лучших традициях девичника с надписями «Теряем подругу». В этот момент хочется задаться вопросом, как же проводит свой мальчишник Дима Масленников. Скорее всего, друзья позвали его на какую-то заброшку, и Дима ходит сейчас по коридорам и говорит: «Друзья, здесь кто-то есть? Сбросьте вазу, если вы здесь. Друзья, давайте будем отмечать».
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа ночи.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: don't mind. Mwah.
1: Много музыки.
2: Еще больше любви.
1: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: Скорее всего, и мы неправильно читаем ударение. Отец просто всегда мечтал про Мерседес и такой, ну, хотя бы так. Допустим, будет такой Мерседес.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.